0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне,
2: а также в интернете по адресу
1: radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции, рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

0: Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи! В эфире 1094 выпуск программы «Радио Грюневеля». Сегодня 29 августа 2026 года, а если вы нас слушаете в повторе, то раннее воскресное утро 30 августа. У микрофона Геннадий Колмогоров. И, как правило, в одном из последних летних мы говорим о судьбе российских немцев. Все мы знаем, что 28 августа 1941 года вышел указ о депортации российских немцев из европейской части Советского Союза за Урал, в Казахстан, в далекую Сибирь. Об этом весь сегодняшний выпуск. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In heutiger Sendung wir sprechen über die Geschichte Russlanddeutsche. Приятного вам часа.
1: So bist du denn geworden, wie ich dich nicht gekannt. Dein Herz schlägt allerorten in einem Brunnenland, wo kein Mund trinkt und keine Gestalt die Schatten säumt, wo Wasser quillt zum Scheine und Schein wie Wasser schäumt. Du steigst in alle Brunnen, du schwebst durch jeden Schein. Du hast ein Spiel ersonnen, das will vergessen sein.

0: Мы слушали отрывок прекрасных стихов Пауля Целана в прочтении Светланы Заславской, а ее перевод этого стиха представил уже в виде романса Леонид Каплун. К очередной годовщине выхода печально знаменитого указа Совета министров СССР о переселении граждан немецкой национальности из европейской части Советского Союза, то есть Крыма, еще не оккупированных частей Украины и Республики немцев Поволжья. Республика немцев Поволжья в тот же год и была упразднена.
1: Этот сюжет вышел на радио Грюневеле 15 лет назад.

0: Напоминаю, на радио Грюневеле мы сегодня говорим о судьбах российских немцев, о республике немцев Поволжья, о массовом исходе этого народа из России, Казахстана, Украины.
1: 28 августа – день депортации российских немцев, и нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем этой теме. Актуальна ли эта тема сегодня? Да, хотя бы уже потому, что превентивно без вины наказанный народ по сегодняшний день не реабилитирован. И вне зависимости от личных жизненных успехов, каждый российский немец несет на себе эту печать недосказанности. Но говорить только о проблемах не хочется, ведь история немцев в России насчитывает несколько столетий. За это время у народа сложилась своя особая культура, уходящая корнями в германскую родину и впитавшая культуры и принявшего их русского народа и многонациональных соседей. Само название «русские немцы» отражает суть этой бинациональной культуры. В настоящее время эта культура стоит под угрозой исчезновения, но ведь были у немецких колоний на Волге и в Крыму и цветущие времена. Мы решили сделать сегодняшнюю программу смешанной и говорить не только о великой беде депортации, но и об истории, о жизни российских немцев, об их вкладе в жизнь страны. И для начала послушайте небольшой материал об основных этапах истории народа.
2: Немцы появились в России задолго до планомерного поселения немецких колонистов. Уже в Средневековье в Новгороде торговали ганзейские купцы. При Иване Грозном в XVI веке в страну потянулись квалифицированные рабочие – архитекторы, врачи, офицеры и административные деятели из других стран. В немецком поселении Кукуева-Слобода под Москвой Петр Великий получил первую поддержку своим реформаторским идеям. И престолонаследники Петра также сажали на ответственные дипломатические, управленческие и армейские должности немцев. Особенно много немцев работало в XVIII-XIX веках в Академии наук в Петербурге. Массовый приезд немецких колонистов начался при русской императрице немецкого происхождения Екатерине II. 14 октября 1762 года она издала манифест, приглашающий в страну иностранцев. У царицы были конкретные экономические и политико-стратегические цели. Колонисты должны были заселить пограничные регионы, чтобы защитить страну от еще не подчиненных соседних народов и обжить лежащие в запустении земли по берегам Волги. Им были предложены определенные привилегии – свобода вероисповедания, освобождение от военной службы, в течение 30 лет никакого налогообложения, общественное самоуправление. Каждой семье колонистов было обещано около 30 гектаров земли. Приезжали немцы в основном из Хессена, Бадена и Пфальца. Переселение происходило не без проблем, тем более что русское правительство сдержало не все обещания. Царь Александр I новым манифестом пригласил колонистов на отвоеванные у турков земли на Черноморском побережье и на Кавказе. Условия жизни немцев в России постепенно стабилизировались. Благодаря своему усердию и скромности они смогли значительно улучшить свое положение, создавали цветущие коммуны, строили школы и церкви. Процветание немецких колоний длилось до 1871 года, когда данные им привилегии были отменены. Началась политика русификации, которая еще обострилась с началом Первой мировой войны. Законы об экспроприации от 2 февраля и 13 декабря 1915 года готовили немцам потерю имущества и изгнание, но начавшаяся революция 1917 не дала провести этот закон в жизнь. После временного облегчения наступили еще более тяжелые годы. Во время голода 20-х и 30-х годов потери только немецкого населения составили более 300 тысяч человек. Крестьян раскулачивали и принуждали вступать в колхозы. Последовали годы сталинских репрессий. С нападением гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года для живущих в России немцев наступило самое тяжелое время. Им были уготованы депортация и трудармия. Все мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45, не имеющие детей до 3 лет, подлежали мобилизации в трудармию для работы в нечеловеческих условиях. Остальные жили в изгнании в Сибири, на Урале и в Казахстане под надзором военной комендатуры. Этот надзор был отменен только после смерти Сталина, причем возвращение в родные места для российских немцев по-прежнему оставалось под запретом. В начале 60-х активизировалось движение за реабилитацию советских немцев. Большие надежды подарил им протокол 1992 года, в котором Германия и Россия договаривались о постепенном восстановлении их государственности. Но известное выступление Бориса Ельцина, предложившего немцам поселиться на военном полигоне, стало переломным моментом. начался исход этнических немцев из России в Германию. Количество эмигрировавших достигло 2,5 миллиона человек.
1: Интересное историческое свидетельство представляет собой изданная в 1802 году книга «Русский колонист» или «Жизнь Христиана Готлоба Цюге в России». Родившийся в 1746 году в Гере, сын текстильщика, подмастерье Готлоб Цюге, путешествие попал в 1764 году в Любек и там примкнул к поезду выезжающих эмигрантов. В своей книге он описывает свои впечатления о путешествии в места поселения и о первых трудностях.
3: «Наш вожатый крикнул „Стой!“. Мы страшно удивились. Для ночлега было еще слишком рано. Нашему удивлению не было предела. Мы были шокированы, когда нам сказали, что мы уже у цели нашего путешествия и прибыли на место. С испугом мы смотрели друг на друга. Вокруг, куда ни глянь, бескрайняя степь. Кроме маленького лесочка – ничего. Только трава в 3 фута высотой до самого горизонта. Никто из нас не шевельнулся, чтобы сойти с коня или с телеги. Когда первый шок прошел, на всех лицах можно было прочесть лишь одно желание – домой. И это тот рай, который нам в Любеке русские вербовщики понаобещали, печально воскликнул один из моих несчастных попутчиков. Конечно, это было глупо с нашей стороны ожидать на российских необжитых просторах райский сад, и потому разочарование наше было очень велико. Вместо этого увидеть голую степь, мало отвечающую даже самым скромным нашим запросам. Мы не заметили в этой необжитой местности ни малейшего намека на какие-нибудь приготовления к нашему приему. Этим никто не занимался и в последующие дни, хотя, казалось бы, нужно было торопиться при виде надвигающейся зимы.

0: После всех исторических передряг и репрессий немногим российским немцам удалось сохранить семейные архивы. Тем больше уважения вызывают люди, которые сохранили память о своих предках. Об истории своей семьи рассказывает Людмила Куцовская из Эрфурта.
1: Мы знаем, что более 200 лет назад наш далекий предок Якоб Нидекер отплыл из Любека или из Гамбурга. 19-летней женой Варенбаум принес присягу новому отечеству, прошел вместе с другими семьями пешком до Волги и вложил душу и труд в эту землю. Он и другие семьи на пустом месте подняли колонию, вспахали землю, построили дома, кирпичный завод, амбары и все необходимое для жизни россиян немецкого происхождения. Они исправно трудились, несмотря на все исторические катаклизмы и бури веков, дали жизнь и новую родину своему потомству. В дальнейшем история семьи по маминой линии была связана с Южным Уралом. В 1820 году лютеранский пастор Хольм сочетал браком Филиппа Нидекера и Анну Марию Кох в Оренбурге. В 1827 году родился мой прапрадедушка Людвиг Нидекер. А в 1868 году Людвиг с семьей перебрался в Орск. Довольно многочисленная семья в прошлом пользовалась известностью и проживала в немецкой слободе на улице Немецкой, ныне улица Поля Лафарка. Моя прабабушка Катарина Элизабет давала детям хорошее домашнее образование в традициях лютеранской семьи. Людвиг, отслужив в армии положенный срок, так и числился уволенным в запас фельдфебелем царской армии. В 1872 году он был депутатом городской думы, а затем заместителем городского головы и членом управы. По воспоминаниям старожилов, сыновья Людвига, а их было семь, были высокие, статные, красивые, и орские купцы Смирнов, Жуков, Попов, почетные и уважаемые люди, охотно отдавали за них своих дочерей. Одним из сыновей Людвига был Эдуард, дедушка моей мамы Маргариты Нидекер, а значит, мой прадедушка. Эдуард Нидекер родился 11 июня 1870 года. У него было пять детей, два сына и три дочери. Первый сын Виталий Нидекер, мамин папа и мой дедушка, родился в 1895 в Орске. Закончив юнкерское училище, принимал участие в Первой мировой войне. В 1918 мой дедушка женился на Зойновой Елизавете Николаевне, моей бабушке, дочери богатого купца и скотопромышленника. И вряд ли ему приходило в голову, что надо эмигрировать. В 1922 родилась мама, и между тем начавшийся процесс экспроприации набирал обороты. В 1928 году все дома Нидекеров, леса, поля, мельницы и прочее перешло в руки новой власти. Мой дедушка Виталий Нидекер отчаялся писать письма на предмет использования его как кадрового военного со специальным образованием. В 1930 году вся семья Эдуарда переезжает в Магнитогорск. Это мой прадедушка. Дедушка Виталий поступает работать бухгалтером на Магнитогорский металлургический комбинат. В 1937 году, 22 августа, по доносу арестовали моего деда и расстреляли. Интересовало меня это, конечно, всегда, с самого раннего детства. Но говорить на эту тему в нашей семье не позволено было. А в городе Москве живет замечательный человек Георгий Нидекер, который, кроме основной работы, занимается архивными поисками. И на это уходит уйма времени. Моя внучка теперь все знает, я ей все рассказывала.
2: Переломаны буреломами, край Бурановый под охраною, костерок ослаб, не сберечь его в яме волчьей вой. Кто упал, лежит, песню снег сложил, нам про лес сплав. Утро сизое, бревна склизлые,

пар. В небо тянется, кто останется, тот не встанет в строй. Тот не встанет в строй. Холода штыков, да баланды ковш, журавлиный крик, да телеги скрип, по стеклу гвоздем. Сном ржаной сухарь в перекурах марь повело на ель в мягкую постель, там свою возьмем. Лягу в прошлое,

случившееся. Вспомнив старое утро жаркое, небо синее, небо синее, переломаны буреломами, край бурановый под охраною, костерок пропал. Ходуном щека, лязг стрелевщика. Навались, браток, раскались про то, как сюда попал. Разлилась река,

0: стену сапоги стянуть. И в сухое влезть и приснится лес одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый.
1: Александр Розенбаум, «Alltag im sibirischen Straflager».
2: Тогда, в 1941 году, на основании коллективного обвинения в коллаборационизме с гитлеровской Германией, все советские немцы из Поволжья и других немецких областей подлежали безотлагательному выселению. В незаконности этого решения нет сомнения, но до сегодняшнего дня народ остается не реабилитирован. Об этом мы говорим сегодня с писателем и представителем российских немцев в России Гуго Вормсбехером. Гуго Вормсбехер сам родился в Поволжской республике и вырос в ссылке в Сибири. С 1963 года он активный участник движения за реабилитацию российских немцев. Мы побеседуем с ним о положении немецкого меньшинства в России сегодня. В мае в нашей программе уже прошел репортаж с заседания межправительственной немецко-русской комиссии по проблемам российских немцев в Сербсте. В деятельности комиссии представлена одна точка зрения на реабилитацию депортированного народа. Но существует и другое мнение, у которого есть свои сторонники. Эту другую точку зрения представляет сегодня в нашей программе Гуго Вормсбехер из Москвы.
3: Добрый день, Гуго Густавович.
4: Добрый день.
3: В то время, как многие старались жить, не вспоминая постепенно уходящие в прошлое трудности, вы в своем творчестве и деятельности постоянно обращаетесь к трагической судьбе российских немцев.
1: Интервью с Гуго Вормсбехером ведет Ольга Калмогорова.
3: Уже с 1963 года вы активный участник движения российских немцев за реабилитацию. В настоящее время право представлять российских немцев взял себе МСНК, Международный союз немецкой культуры. Мы встречались с его представителями в мае на заседании межправительственной комиссии по проблемам российских немцев и интересовались, как они видят будущее этого народа. Председатель МСНК господин Мартенс считает, что настоящая реабилитация российских немцев – это восстановление немецкой культуры в отдельных очагах проживания рассеянного по всей стране немецкого меньшинства. Выглядит несколько искусственно, я бы сказала. Мы ведь понимаем, что лишь праздничные мероприятия немецких культурных центров не решают проблему сохранения национальной идентификации. Вы придерживаетесь другой точки зрения на историческую справедливость. В чем видите вы полную реабилитацию депортированного народа?
4: Да, я слушал это интервью, меня поразило, что и там, в Германии, после межправкомиссии, которая вообще проигнорировала проблему реабилитации российских немцев, этот человек позволил себе высказывать такие мнения о том, что такое реабилитация российских немцев. Ну, давайте хотя бы сейчас мы определим, какое у нас понимание этой реабилитации. У нас, я имею в виду, сторонников этой реабилитации, а не ее противников. Российские немцы – это один из народов России. Это один из репрессированных народов России. Все другие народы, которые были репрессированы и депортированы в 40-х годах, они получили свою реабилитацию, получили обратную государственность.

0: Уже один год после депортации российских немцев мы в этом могли убедиться ежедневно, что распыленность, рассеянность, отсутствие государственности, отсутствие совместной территории, отсутствие экономической базы ведет к ассимиляции народа. И тем более, когда у нас за все эти годы не было и нет до сих пор ни одной национальной школы. В таком положении ни одного народа нет в стране. И поэтому мы реабилитацию понимаем как восстановление нашей государственности, восстановление наших прав и равные возможности с другими народами. Только в этом случае мы можем решать главный вопрос, стоящий перед нами, и сохранение родного языка, и возрождение нашей национальной культуры, литературы, и, естественно, главное – сохранение нашего народа. Вот что такое реабилитация по-нашему.
1: Я бы хотела уточнить. В настоящее время каждый живущий в России немец не ущемлен в правах, так как это было в 50-е, 60-е, 70-е годы. Но речь-то идет не о реабилитации отдельных граждан, а о реабилитации целого народа. В России существует закон о реабилитации репрессированных народов. Что он подразумевает? Мы знаем, что были репрессированы не только немцы, но и татары, калмыки, курды, другие национальные меньшинства. Выполнен ли закон в отношении этих народов?
0: Значит, вы правильно подметили, что у нас речь идет не об отдельных гражданах по национальности российские немцы, а о народе российские немцы. Поэтому мы говорим о правах именно российских немцев, как российских немцев. Если просто как граждане России, то да, формально они имеют те же права. Но как российский немец я имею право изучать и сохранять свой родной язык. И чтобы мои дети, мои внуки имели право изучать и сохранять свой родной язык. У меня этого права нет. Я имею право, как представитель народа, на национальное самоопределение. По Конституции – да, фактически – нет. Это нас отличает от всех других народов и всех других граждан России. Что касается закона о реабилитации репрессированных народов, во-первых, он в 1991 году был принят в дополнение к тому, что произошло уже в 50-х годах, в 57-м, после 20-го съезда, когда все остальные народы, репрессированные и депортированные, были реабилитированы и получили обратно свои автономии. Таким образом, речь о восстановлении государственности в 1991 году по этому закону шла только о российских немцах и о крымских татарах. Сегодня крымские татары в другом государстве, на Украине. В России только один депортированный народ остался не реабилитирован. Это российские немцы. И тогда по этому закону должна была быть восстановлена наша государственность, бывшая республика немцев Поволжья.
1: Протокол 1992 года. Договоренности администрации Хельмута Коля и Бориса Ельцина. В чем эти договоренности заключались?
0: Это тоже договоренность о том, чтобы было сотрудничество в вопросе о реабилитации российских немцев. То есть в выполнении закона о реабилитации репрессированных народов в отношении российских немцев. Этим договором предусматривалось восстановление государственности российских немцев и сотрудничество в этом процессе. Германская сторона обязывалась оказывать содействие экономическое, культурное. И она не только выразила эту готовность, но и начала действительно финансировать этот процесс. К сожалению, тогда развал Советского Союза и уровень жизни, что ли, уровень экономики России, политическая ситуация в России не позволили это сделать. Мы можем сегодня это понять, особенно в сравнении с сегодняшней ситуацией хотя бы, вот, что тогда это было практически невозможно. Но цель была четко заявлена. И 20 лет мы видим, что от этой цели отходит все дальше и дальше. На примере заседаний ежегодных, иногда по два раза в год, межправительственной комиссии, которая раньше называлась по сотрудничеству восстановления государственности российских немцев, а теперь вообще каким-то образом она стала просто по проблемам российских немцев, но реабилитация уже не упоминается.
1: В кулуарах межправкомиссии в мае этого года в Цербсте шел разговор об актуализации протокола 1992 года. Хотя эти намерения не были занесены в коммюнике. Что может нести такая актуализация?
0: Да, эта тенденция началась уже несколько лет назад со стороны российской части этой межправительственной комиссии. И заключается она в том, что вопрос о реабилитации российских немцев, по крайней мере в сфере восстановления государственности, в части восстановления государственности российских немцев, его надо снять. и заменить его чем-нибудь другим. То есть уже несколько лет идет упорная борьба со стороны российской части межправкомиссии за то, чтобы вопрос о реабилитации вообще снять и подменить его проектами в оказании культуры российских немцев.

0: проектов, конференций, там всякие молодежные обмены, партнерство городов, то есть растворить его в том, что уже делается в течение многих-многих лет. То есть фактически вопрос о восстановлении государственности российских немцев давно подменен подрядной работой в сфере культуры российских немцев, что никогда не возродит культуру, но что все больше и больше уводит политически и по существу от решения главного вопроса о реабилитации российских немцев.
1: Да, и создает для немецкой стороны видимость того, что для российских немцев что-то делается. Хотя конкретно те, кто пострадали от депортации, немцы в глубинке, большого отношения к этим подрядам не имеют. В нашей беседе господин Мартин сказал, что люди просто не захотят в очередной раз сниматься с насиженных мест, чтобы собрать немецкий народ в одной республике, что это сейчас просто нереально. А как считаете вы?
0: Я думаю, что нам надо говорить не о том, захотят или не захотят люди, а, во-первых, почему говорит такое господин Мартинс. Вы вот вначале сказали, что он взял на себя, так сказать, представительство от российских немцев. Я бы уточнил здесь, ему дали это представительство, потому что всех тех, которые выступали за реабилитацию своего народа, их вытеснили из межправкомиссии. Их фактически подавили как общественные организации, уже не существует почти этих общественных организаций официально. И все это незаконным путем, причем с грубейшим нарушением, даже с подменой документов, представление фальшивых документов, передали, допустим, Федеральную национальную культурную автономию, сделали так, чтобы она попала под Мартинса. С тех пор она уже и фактически не работает, но главное было, чтобы она больше не поднимала вопрос о реабилитации. Это достигнуто. Поэтому сегодня у тех российских немцев, которые действительно за реабилитацию, у них сегодня даже нет представительства в движении российских немцев, и речь идет о их инициативах, о их дальнейшей борьбе за реабилитацию своего народа уже вне рамок этой Федеральной национальной культурной автономии и тем более Международного союза немецкой культуры, который фактически является подрядной организацией, выполняющей те задания, которые ставят перед ними чиновники, финансирующие эту организацию. Поэтому вопрос о реабилитации российских немцев им, подрядчикам, выгодно тормозить, потому что они же понимают, если будет государство российских немцев, то не эта подрядная структура будет возрождать культуру российских немцев. Найдется более солидные и более порядочные люди. Вот. Поэтому они лично заинтересованы в том, чтобы не было никакой реабилитации. Что касается вопроса, есть ли кому еще поехать в будущую республику или нет, ну давайте посмотрим хотя бы на события последних 20 лет. Когда в 89-м началась вторая волна в движении российских немцев за реабилитацию, сотни тысяч российских немцев вступали в организации и добивались этой реабилитации. Когда отказали в этой реабилитации, когда Ельцин выступил на Волге и предложил нам вместо республики селиться на военном полигоне и выкапывать там снаряды, какую это вызвало реакцию? 2,5 миллиона российских немцев уехало в Германию. Это что, согласие с тем, что российские немцы имеют возможность в России остаться немцами? Или это просто кинетический чуть ли не протест против той политики, которая проводилась и проводится фактически до сих пор? Германия вынуждена была фактически заузить возможности для российских немцев переезжать туда, выдвигая все новые и новые требования, в том числе и по знанию немецкого языка как родного.
1: Вот это и странно, ведь вся проблема именно в том, что немцы не имеют возможности сохранить свою национальную идентификацию.
0: Да, ни знание литературного языка, ни знание родного языка фактически невозможно было в тех условиях и невозможно сегодня, потому что, проживая распыленно, российские немцы почти не имеют возможности даже говорить в семье на родном языке. Они во многом утратили этот диалект свой родной. А литературный язык не могли изучать, потому что нет у нас национальной школы, в котором велось бы преподавание немецкого языка как родного. Единственное исключение – это немецкие села, которые еще при Столыпине были созданы в Сибири из переселенцев с Украины и с Волги. Там сохранилось немецкое население до 90-х годов, и там были школы, в которых на 90% были немецкие дети. Вот там это сохранилось, и там создали национальные районы. Если мы вернемся к вопросу о том, будет ли кому еще ехать в республику, то хотя бы на примере иммиграции и на примере движения российских немцев за реабилитацию, мы видим, как понимали российские немцы всем своим существом необходимость этой реабилитации, необходимость восстановления государственности. Пусть даже не все готовы были тогда переехать, да это и не нужно было, чтобы переехали все на Волгу, если бы была там восстановлена республика. Но главное было, что она, эта государственность, необходима была всем, потому что без нее невозможно ни народу сохраниться, ни язык сохранить, ни культуру и так далее, и так далее. И когда были созданы национальные районы, руководители этих национальных районов были моими заместителями в Международном союзе российских немцев, который я возглавлял. И мы разбирали, и я был в курсе всех проблем этих национальных районов и помогал им во многом, в том числе в контактах с Германией. Вот. И они жаловались на то, что тысячи, десятки тысяч заявлений поступает к ним от российских немцев, которые хотели бы переехать к ним в этот национальный район, как компактное поселение, и чтобы там жить среди своих. То есть это не республика даже была, это была какая-то небольшая часть того, что нам нужно, но тем не менее, какой отклик это нашло в душах людей, которые готовы были поехать туда, чтобы жить в условиях национальных, чтобы больше получать для удовлетворения своих национальных запросов. Но в районах не могли принять всех и до сих пор не могут принять всех, потому что это всего лишь национальные районы, и у них нет средств собственной экономической базы для того, чтобы строить дома, чтобы приглашать, чтобы создавать рабочие места и так далее, и так далее. Даже из Германии многие хотели вернуться туда, потому что выехали, когда еще не было этих национальных районов, но тоже не могут принять. Вот. Если сегодня рассуждать о том, поедут или не поедут, то это просто как-то непорядочно. 70 лет целый народ пытается добиться реабилитации, пытается добиться государственности, а ему снова и снова говорят о том, что никто не поедет, это не нужно никому и так далее, и так далее. Это не нужно тому, кто забыл про свою национальность, кому не нужно знание родного языка, кому наплевать на то, сохранится его народ или нет. И особенно это не нужно тем, кто сделал проблему российских немцев доходным, так сказать, бизнесом для себя, для своей семьи.
1: 2,5 миллиона переселились в Германию и ассимилируются там. Сколько же еще российских немцев осталось?
0: Вот одним из аргументов того, что некому уже ехать в будущую республику, что она не нужна и так далее, является и то, что по последней переписи населения России в ней российских немцев насчитали на 30 с чем-то процентов меньше, чем в предыдущей переписи. То есть, если раньше нас было 597 тысяч, то сейчас 394 тысячи. Возникает вопрос, куда же делись эти российские немцы за такой короткий период? Прямо катастрофическое, так сказать, уменьшение количества народа, как будто мы опять попали на 10 лет в трудармию, в эти условия, и там потеряли треть нашего народа в очередной раз. На мой взгляд, ситуация немножко иная. Никогда переписи по российским немцам, по советским немцам, в Советском Союзе и сегодня тоже не могут считаться корректными. Ну, мы знаем, что где-то в 50-х, 60-х годах, когда перепись населения проходила по всей стране, в Казахстане, где жило к тому времени уже близко к миллиону, наверное, вообще не насчитали ни одного немца. Не было ни одного немца в Казахстане. Было там, допустим, какие-то национальности по 10, 15, 20 человек указывались, и другие, где-то 1600-700, по-моему. Вот эти другие, они по-прежнему, наверное, очень желательны для переписчиков населения. Что мы видим в последние годы, в последние 20 лет при переписи? Ситуация такая, что, во-первых, это гораздо менее квалифицированные переписи, чем это проводили в советское время. Там это был жесткий учет, все-таки административный. Сегодня это опять больше выглядит как коммерческое мероприятие. Нанимают кого-то для того, чтобы переписали за каждую переписанную душу какое-то количество людей, получает вознаграждение. И перепись – это не только по российским немцам, это жалобы от всех других народов, и замечания по переписи, критика переписи со стороны специалистов, что фактически мы не можем считать данные последних переписей реалистичными. Потому что приписки или неучет, неохват, иногда по телефону, искажения, быстрее, иногда даже не встречаются с теми, кого переписывают. Это массовое явление было. Что касается конкретно российских немцев, Я думаю, что в какой-то степени можно только говорить о том, что эти данные отражают снижение энергии и ответственности самих российских немцев за то, чтобы их национальность была указана. Ведь по правилам этих последних переписей национальность не обязательно указывать. Поэтому российские немцы, которые столько лет, так сказать, были дискриминированы, далеко не всегда хотели, чтобы видели в них немцев, и поэтому, ну, если не заставляют указывать национальность, значит, не буду, зачем мне это нужно-то, чтобы на меня косо смотрели. Вот этот комплекс, он сидит еще по-прежнему во многих российских немцах. Во-вторых, многие считают себя просто не вправе, может быть, уже указывать себя российским немцем, потому что, ну, не знают, допустим, родной язык. В-третьих, у нас много межнациональных браков. Мы были на первом месте еще в Советском Союзе по межнациональным бракам. Подходило где-то к 70%. Сегодня, может быть, еще больше. И тем более дети из межнациональных браков вряд ли сегодня будут настаивать на том, что они немцы. Так что причин для того, чтобы российские немцы не указывали себя российскими немцами, вполне достаточно. Для примера, при прежней переписи населения, предпоследней, я как-то встречался с активом российских немцев, то есть это люди, которые возглавляли организации общественных российских немцев на местах федеральной автономии российских немцев. Вот. И я просто спросил присутствующих, и было 17 человек, кто из вас вот во время переписи записался немцем? Из этих 17 человек только двое были. Остальные все не потребовали, чтобы их записали немцами. Это немцы, это люди в определенном возрасте, это активисты движения российских немцев. Что можно сказать тогда о простых людях, которые живут в невиде иногда других российских немцев, и не зная языка, и не зная движения российских немцев, и так далее, и так далее. Вот, поэтому я считаю, что не количество российских немцев уменьшилось в нашей стране, а количество тех, кто смог заставить переписчиков записать себя российскими немцами. Вот это главное. И если и уменьшилось наше количество в России, в Казахстане там и прочее, то это не объяснить и выездом российских немцев, потому что в последние 10 лет этого выезда практически не было. Значит, это везде одно и то же. Вот такая ситуация, в которой российские немцы, которым не обязательно указывать свою национальность теперь, не стали указывать этой национальности. А количество, я думаю, осталось примерно тем же, что и было. Поэтому 2,5 миллиона российских немцев в Германии и те 1,5 миллиона, которые остались на территории СНГ, это пока остается, на мой взгляд, реальной цифрой. Даже вот, пожалуйста, даже советская перепись, да, в которой мы были 2 миллиона 38 тысяч, выехало 2,5 миллиона. И осталось здесь еще в одной России тогда 600 тысяч. Это что за перепись? Откуда такие данные? Поэтому я думаю, что для того, чтобы получить действительную цифру российских немцев, должна возникнуть ситуация, в которой российские немцы опять будут тщательно учитываться, как при депортации в 1941 году, или появится у них, ну, какой-то интерес объявить себя российскими немцами, то есть если Германия опять объявит ворота открытыми. Такая, на мой взгляд, ситуация.
1: Российская программа по возвращению земляков в Германии практически провалилась. Мы отслеживали эту программу с самого начала, и я помню, с какой эйфорией говорили в местном сервисном бюро по консульским услугам об интересе переселенцев к программе. Ну, все как-то сошло на нет, потому что условия довольно кабальные. Со своей стороны, Германия приняла поправку к закону о воссоединении семей. Поправка довольно-таки половинчатая и проблемы не решает. Но если возможности к эмиграции появятся, не станет ли это новой волной исхода немцев из России?
0: Значит, первое о возвращении земляков или соотечественников, как это называется, да? Личное дело каждого, куда ехать и где жить. Он, каждый человек должен иметь на это право, и это право надо уважать. Я всегда подхожу к российским немцам как к народу. В интересах ли это нашего народа? Я бы сегодня предостерег российских немцев переезжать из Германии в Россию или в Казахстан в надежде на то, что они могут здесь лучше сохраниться, как российские немцы. Здесь удовлетворение национальных запросов, как российских немцев, у них не будет. До сих пор пока этих условий не создано. Политические условия тоже не созданы для того, чтобы хотя бы приблизиться к решению вопроса о реабилитации российских немцев как народа. Будущего в сегодняшней ситуации у российских немцев, национального будущего, не может быть, если так будет продолжаться. Поэтому речь идет в данном случае только о том, может быть, родные места притягивают, может быть, дом, который оставили, может быть, товарищи, с которыми работали когда-то. Может быть, то, что российские немцы не могут так легко вписаться в жизнь, в ситуацию, которая в Германии имеется. Или это просто интерес к бизнесу, к тому, что они могут здесь больше добиться, чем в Германии. Пожалуйста, могут приезжать, но за этим ни в коем случае нельзя видеть, что народ может здесь восстановиться, даже просто вот так вот, переезжая сюда единицами и устраиваясь кто как может. Должно быть политическое решение. Без этого не будет будущего наших народов. А все российские немцы, которые есть или которые приедут сюда, они будут обречены на ассимиляцию, как и раньше. Что касается воссоединения семей и поправки к закону. Согласен с вами, если бы снова сегодня Германия, как раньше она говорила, открыла бы ворота для российских немцев, то пусть не такая волна, конечно, как какая была в 90-х годах, но многие поехали бы тоже в Германию, потому что здесь не видят своего будущего, именно национального будущего. Германия осторожничает в этих вопросах, ну, ее можно понять. Там тоже есть те, которые за российских немцев в политике, те, которые против российских немцев, и это лавирование идет уже 20 лет, мы видели это и на своей судьбе тоже. Поэтому решительных перемен не произошло, от этого российским немцам ни холодно, ни жарко, речь идет о конкретных семьях, которые не могут добиться разрешения на воссоединение со своими детьми, оставшимся здесь, потому что они не имели возможности изучить язык или диалект и так далее, так далее. Вот. Речь не идет в данном случае о судьбе народа. Судьба народа, судьба российских немцев как народа решается только в России. И только через реабилитацию, через выполнение закона о реабилитации репрессивных народов, то есть создание условий, равных с другими народами России.
1: То есть напрашивается вывод, что вот эта уникальная бинациональная культура российских немцев практически на грани исчезновения. То есть немцы, вернувшиеся в Германию, да, они остаются немцами, у них есть возможность восстановить родной язык, но это своего рода ассимиляция. Уже во втором поколении бинациональная культура растворяется. И также несерьезно говорить об отдельных культурных центрах в России, которые периодически устраивают немецкие праздники, что они способны сохранить культуру российских немцев.
0: Да, полностью согласен. Может быть, я первый это сказал о бинациональной культуре российских немцев еще в 90-х годах. В нас, как народе, фактически три составляющие. Первое – это то, что мы привезли из Германии и что осталось от того, что мы привезли из Германии 250 лет назад. Второе – то, что мы приобрели в России, в Советском Союзе, в России за эти 250 лет и что стало неотъемлемым частью нашей национальной идентичности. И третье – то, что присуще только российским немцам. Вот эта бинациональность, вот эта преданность с одной стороны тому, что мы приобрели в России, и Россия – наша родина, с другой стороны – память о том, что Германия – наша историческая родина, и тоже это не чужое, и стремление сохранить себя именно вот таким бинациональным народом. Вот это свойственно только для российских немцев. И если мы что-то из этого теряем, мы перестаем быть народом. Если мы в Германии потеряем нашу русскую составляющую и российско-немецкую, естественно, мы станем только частью коренных немцев Германии. Если мы в России потеряем нашу немецкую и российско-немецкую составляющую, мы добавим немножко к количеству населения русскому. Так что единственная наша возможность иметь будущее как народу – это проживать вместе, иметь свою территорию, свою экономическую базу, сохранять свой язык, вот эту свою триединую идентичность как новый народ, который был рожден в России 250 лет назад и сохранился фактически в такой вот своей ипостаси до сих пор. Да, мы можем потерять и потеряли во многом наш родной язык, наши диалекты, не изучили в своей массе немецкий литературный язык, вот. Но мы по-прежнему генетически и по ментальности своей являемся российскими немцами. Достаточно поехать в какую-нибудь еще имеющуюся немецкую деревню, чтобы увидеть ее отличие от других соседних деревень. В этом наша ментальность тоже в отношении к работе, в отношении к обязанностям и так далее. Но чтобы сохраниться как народ, нам нужна реабилитация, государственность. Сегодня проблема российских немцев, она даже не, проблема не самих российских немцев. Об этом еще академик Раушенбах говорил 20 лет назад на заседании Государственной комиссии по проблемам российских немцев. Он тогда сказал, сегодня это проблема государства, потому что если не будет решен вопрос, немцы уедут. И так и получилось. Сегодня это проблема России. И главной движущей силой в решении проблемы я уже вижу даже не самих российских немцев. Мы проявляли столько инициативы и столько лет боролись за наше равноправие, за нашу реабилитацию, что, я думаю, хватит уже того, что было сказано и сделано для того, чтобы понять, наконец, надо. Вот. Но главной движущей силой я сегодня вижу в этом процессе интересы самой России как государства. Это экономические интересы. Ну, представляете себе, 2,5 миллиона человек выехало в той ситуации, в которой Россия всегда имела от российских немцев огромную поддержку. Не будем возвращаться в царские времена, где они внесли огромнейший вклад в становление государства российского, наверное, сопоставимый по величине с вкладом русского народа. И в советское время, ведь почему не восстановлена была наша государственность в 1957 году? И позже. Да потому что местные руководители областей, краев были против того, чтобы отпустить российских немцев. Им, российские немцы, нужны были как квалифицированные рабочие силы. И даже в 90-х годах уже один из руководителей этих областей говорил, если мы отпустим их из Сибири, кто же там работать будет? То есть, я как-то уже говорил об этом и писал, российские немцы оказались без реабилитации потому, что они слишком хорошо работали. Работали бы они похуже, жили бы, наверное, получше. Вот такая ситуация получилась. И в 65-м году, когда мы были у Микояна, и он отказывал нам, понимая, что это было бы хорошо создать республику, он сказал нам так, да, восстановление республики на Волге было бы хорошо, но мы не можем это сделать, потому что 500 тысяч немцев уедет тогда из целинного края Казахстана, а без них там сельское хозяйство вести невозможно. Вот причины, почему мы до сих пор не реабилитированы. А в 90-х годах была уже другая ситуация. Да, на высшем уровне было принято решение. На встрече с Горбачевым, когда мы были, он нам сказал, что да, надо восстанавливать, пора. И это было представительное заседание, на котором были и представители регионов, и так далее, и так далее. Но это не было сделано тоже. Почему тогда не получилось? Потому что уже на уровне местных администраций были очень против. Тогда уже на Волге, Волгоградская область, Саратовская область боялась потерять территорию, которая была присоединена к ним при разделе территории бывшей республики. Зачем им это терять? Они были согласны, допустим, Саратовская область, чтобы был создан край Саратовский и в рамках этого края республика. Это им было тогда выгодно, потому что и территория осталась бы за ними, и мощный трудовой потенциал прибыл бы к ним, и помощь Германии была бы, и главный статус областного уровня чиновников превратился бы в статус краевых чиновников, это уже больше. Вот конкретные, так сказать, это выгоды, которые могли помогать или могли противодействовать. Поэтому республика нам нужна по-прежнему как народу, и главной движущей силой я сегодня вижу интересы страны. Не только экономические, потому что получила бы Россия очень много от восстановления государственности российских немцев, но и политические, причем и внутриполитические. Но представьте себе, на международном уровне какое отношение было бы к России, если бы сегодня вдруг она объявила, что восстанавливается государственность российских немцев. Через 70 лет после того, как произошла депортация, несправедливая депортация, и через 70 лет после того, как ни одно руководство страны, ни Советского Союза, ни России, не решило этот вопрос. Какое совсем другое доброе отношение было бы со стороны мировой общественности и других стран к России, к ее руководству? И внутриполитическое. За последние 20 лет фактически национальная политика в России отсутствует. И то, что в последнее время хотя бы в предвыборной кампании президентской сегодняшний президент Владимир Путин счел необходимым выступить специально со статьей по национальному вопросу, это говорит о том, что и наверху тоже есть понимание, что в многонациональной стране без национальной политики невозможно. Но сейчас инерция такова, что быстро все, видимо, не переломить. Но мы видим опять же, что создан при президенте Совет по межнациональным отношениям. Это впервые за последние 20 лет на таком уровне создан какой-то орган, который будет заниматься межнациональными проблемами. Туда вошли довольно представительные люди. 4 бывших министра по делам национальности России, это уже о чем-то говорит. и руководители всех федеральных автономий. Это очень важно. Но это опять может превратиться в орган по подавлению проблем, по замалчиванию вместо решения проблем, если Россия действительно не будет вести реальную политику в отношении своего многонационального народа. Проблем накопилось много у всех народов. Решить их можно только на государственном уровне. Поэтому я и думаю, что наши проблемы, входя в общую проблематику по национальному вопросу всей страны, что наша проблема не выпадает из поля зрения и интересов России, а поэтому я и считаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать.
2: И в завершении нашей сегодняшней программы стихи доктора филологических наук российской немки, живущей теперь в Москве, Зейферт Елены.
3: Несколько строф из стихотворения, которое написано было мною очень давно. Называется оно «Российские немцы». Род, вмещающий два языка. Отче, фата, скажи, чья дочь я? Точит кирху на дне река. Твой удел терпеть, Руслан дочь. Две души истомились в груди. Сердце, херц, иссякает аорта, голос, штиме, я слаб и один. Либо хаймат, на карте я стерта. Ржавый плуг, как могильный крест, лютер, ветошь завернутой книги. Волга, мута, и в тысячи мест остаемся мы, Вольга, Негио. В отчим доме хочу домой, предок, кости лежат в карлаге. Кирха, колокол мой немой, Нибелунги, ты веришь в саги? Я не верю уже ни во что. Так ответь и предашь все на свете. Речи терпкой, щекочущий ток. Неужели ни благ не светил? Это стихотворение было написано мной 20 лет назад.
2: А мы прощаемся с вами на одну неделю. Всего доброго, до новых встреч. Будьте счастливы. Либо Цухера, дамит радио Грюневеле, фер апшидедзих, фер анпартлих, фюрдизендунг ист Геннадий Калмогоров. Damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.